чигт атэс ингишин ёбл бэй дахасын. Аж дуулцата зилцан та аж нгэй. И аж и инлтасги аж шин кут ая тална. И адо индата. И ата и нисо ибн я ндахателжиш. И аж и ати фэт бэр вик ноби вача. Анна хапк эх аж квандал иншин. Аж Камая National Park has a Камей National Park ea has a аж шин хот а ea нда ил инт анила. И аж ea ти бахна ea кот ea аж ea ханис наниги ea аж чанк ea вол ea нила. И аж ea ти цдан шин бахна ea тхатино анна ки. Аж шин илт э. Аж ия ты чиндан зан шин ио ди шашиги. И аж ия ди хастхан дао ши аж ия бац анат нил. И аж ия ди бики дэст ин ару индата бижи дал нао эбин наш ия хунна. И аж ди онлайн го шин илту дао лун. Online go ea www.fatbearweek.org to be wujita nila. E aj ea di zilina dinast ego yul kaskna aj ea to list anila. Di aj di fatbearweek no alka nehnigi eko nisnanigi koshin aj ea baj hot ato list anila. И аж ия типа наш панцай кисто лифгит ия. И аж ия ди ад испытра хот э. Аро индата ди шин цхазто бетохта дахвалу. Аж бага да и ди хилт а аж бака хвалу. Аро индата бенач ии аж шин фто панцай кис. Данила ди шин. E ajd ea hud on ye Anchorage, Alaska arid ea kud on a dahane. Aro dit ea ajum ye my Emmy hol yeerid ea na dahane. E aj ea di kudja nahil jisho e di 20 bz ondoni yol tsaid ea mbidahane. E aj hurricane polar wal ya aj di bet zilgi bik ea shingi wal ta category 5. Aj to dasigin ye ha apt shugo nigena kibi kea to shada ato apt sh aj ean behenne dig it a des in yoshi aj ea pspeta hosen US National Hurricane Center ea has an ye ma emiche e aj ea da nigo di abtrakit abt ando ea da niol. E aj ea nezatino anstratin he ilkeiro da nila. Aro di polub da nye. Aj ea nye naho konsto e apt sho ea kwanil. E ato naho konsto e apt sho go. Jod o ea bahane konigena kaib kea tona hnye. Aj ea n bahane do ea. Aj silts aj ea kwaneta do lil da nila. E aj bina al kapet zilgi bik eho category 5 adiz da alate bit zil. Go ea aj shin bina shbi bahalzen. E aj ea bahanao. Niza dino a shla dino a tisatra. Ixe ilkeiro ea hat a shin bit zando ea niyol. Da no aj ea da has anda nila. E dea hat a banada hanet. U.S. Immigration, though, aj custom enforcement, no, aj shin sahut oi, aj ea be bahazin detainees, e aj ea di, aj kated as e hut a deportation order, ni, aj ea el net oli shot o ea aj ea das anda nila, e di kutzagi ea benina hade shin da kaigi, a con aj aro bahana e con aj ea indal net do leil kut a chadaz tegi da nila e aj shin hut a ba na da hana e di online detainee locator.